0: Смотри, вот по чуть-чуть минуса. Westbound top of the hill, Charles Edward George, 8876.
1: Vicky,